красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Лидер FM.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро всем, кто уже составил план на день и перенес его на попозже. Просыпаемся, это Лидер ФМ в эфире. У микрофона Аня Белявцева, на календаре 28 июля, врываемся во вторник. Ну, впереди, конечно же, обсудим много праздников и событий, новостей, погоду и, конечно же, не забудем про гороскоп. Не переключайтесь.
1: Ты слушаешь.

0: 28 июля на календаре. Сегодня отмечается день загадывания желаний. Загадывать желания – это очень полезно, так как мы формулируем свою мечту и нащупываем средства для достижения желаемой цели. Чтобы загадать желание, нужно понять, чего по-настоящему хочется. Это, к сожалению, не всегда просто. Но вот в каждом городе есть особые места, где можно загадать желания. Скульптуры, натертые до блеска руками прохожих или полные монеты фонтан. Загадывать желание нужно для того, чтобы отвлечься от сиюминутных забот и вот задуматься о том, чего действительно хочешь. Это поможет наметить правильный жизненный вектор и не сбиваться с пути. Но вот знаете, есть выражение, если чего-то сильно хотите, значит это у вас уже есть. Я живу по этому принципу, по этому правилу. И, например, всегда и часто загадываю желание, когда вижу на телефоне одинаковые цифры. Например, вижу 22-22, я тогда загадываю, и все, кстати, сбывается. Так что не бойтесь думать о том, о чем-то великом, все мысли у нас материальные.
1: Наша музыка.

28 июля во многих странах отмечают Всемирный день охраны природы. И сегодня не исключение. Это общественная экологическая дата, которая напоминает о защите лесов, почв, воды, животных и других природных ресурсов. Но вот в отличие от некоторых экологических дат, у этого дня нет единого международного учреждения-основателя. Но идея от этого хуже не становится. Здоровая природа – это не декоративный фон, а система жизнеобеспечения человечества. Поэтому в разных странах в этот день проводятся различные мероприятия, лекции, выставки, экологические акции, конкурсы, круглые столы. Их цель – привлечь внимание к вопросам загрязнения окружающей среды, разрушения экосистем и других экологических проблем.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Вот он, долгожданный гороскоп. Овны, начало недели, подходящее время для смелых решений в рабочей сфере. Тельцы, не забывайте про своих близких, уделите им время. Близнецы, вы жаждете ярких впечатлений и компаний, не ограничивайте себя. Раки, сегодня у вас есть уникальная возможность реализовать свои самые смелые амбиции. Львы, примените креативный подход в любой задаче. Девы, поддержите друга, он ждет вашего совета. А вот для весов понедельник, вторник и среда самое время посвятить время себе и насладиться тишиной. Скорпионы, сегодня успешный день для заключения сделок и партнерств. Стрельцы, долгие прогулки наедине с природой и классической музыкой подарят вам гармонию. Козероги, на любовном фронте ожидаются сюрпризы. Водолеи, сегодня звезды на вашей стороне. Четко формулируйте свои желания. Рыбы, настало время вспомнить о старых друзьях и восстановить утраченные связи.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, возможно осадки. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

0: Всем привет! Надеюсь, вы уже просыпаетесь. На календаре вторник. Продолжаем говорить о праздниках и событиях сегодняшнего дня. День бутылки мира отмечается сегодня. Значит, День бутылки мира относится к тем интернет-праздникам, происхождение которых надежно спрятано от исследователей. Ну вот, единой традиции у него тоже нет, поэтому бутылку предлагают воспринимать как символическое послание, написать доброе пожелание людям, запечатать его и сохранить или передать кому-нибудь важному. Отправлять стеклянную бутылку в реку или море не стоит. В природе такой мир потом придется долго убирать. Лучше положить записку в красивую домашнюю бутылку и устроить капсулу времени. Ну или использовать обычную банку. Дипломатический эффект тот же, а рыбы как бы не возмущаются. Я желаю всем хорошего дня.
1: Ты слушаешь.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00. Доброе утро, город! Я желаю вам отличного и бодрого утра. Мы начинаем наш новый музыкальный час на Лидер ФМ. Волшебная елка поделится своим настроением. Дати. Say So прозвучит на волнах 94.3. Впереди новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. 25 июля в Беларуси отмечали День пожарной службы. В преддверии праздника в Центре безопасности Лидского РУЧС состоялось торжественное мероприятие. Руководящий состав, работники, ветераны пожарной службы, их семьи принимали поздравления с профессиональным праздником от председателя райисполкома Александра Версоцкого, председателя районного совета депутатов Инессы Белуш и начальника Лидского РУЧС Дмитрия Белявского. По сложившейся традиции, молодое пополнение райотдела по чрезвычайным ситуациям принесли присягу на верность родине и долгу. Ряду работников РУЧС были вручены награды и благодарности за добросовестную службу. Футбольный клуб «Лида» уступил «Слониму-2017». Матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в воскресенье на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 1-4. Наша команда опустилась на пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Слуцк». Размеры возрастных доплат к пенсиям вырастут в Беларуси с 1 августа. Они увеличатся на 4,1% и составят 99 рублей 44 копейки для людей в возрасте 75-79 лет. При наличии инвалидности первой группы – 232 рубля. Для людей 80 лет и старше, с учетом надбавки за уход, почти 199 рублей. При наличии инвалидности первой группы – 265 рублей. Возрастные доплаты к пенсиям в Беларуси получают почти 570 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше. В столице Казахстана впервые состоялся демонстрационный полет пассажирского аэротакси на базе электрического воздушного судна вертикального взлета и посадки. Испытательный полет прошел на территории ипподрома в рамках программы «Игр будущего». Для демонстрации использовалось электрическое воздушное судно, рассчитанное на одного пилота и 5 пассажиров. Аппарат способен развивать скорость до 200 км в час и преодолевать до 200 км на одном заряде.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Временами дожди. Ветер западный 5-6 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.

Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем привет! У микрофона Аня Белявцева. Знаете, лето — это, несомненно, пора свадеб, волшебства, солнца. Ну вот многие пары стремятся именно летом узаконить свои отношения. Но есть одно «но». В Индии произошел неординарный случай. Значит, торжество 24-летней девушки с ее первоначальным, пометочка, избранником планировалось на 21 июля в банкетном зале. Ну вот буквально за несколько минут до церемонии родные невесты подняли тревогу. Они заявили, что часть родственников жениха пришла на праздник в нетрезвом состоянии. Но ситуация стремительно обострилась, между гостями вспыхнул конфликт, и вот успокоить участников столкновения удалось лишь после вмешательства полиции. Поведение родни жениха глубоко огорчило невесту, она твердо заявила, что не станет выходить замуж.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Всем салют! Ой, многие же знают, что проходил чемпионат мира по футболу. Чемпионат закончился, а последствия, казалось бы, до сих пор остались. Так вот, девушка из Малайзии опубликовала в социальной сети пост, в котором рассказала, что муж с ней развелся после финального матча чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Но позже выяснилось, что он поспорил с другом, что разведется, если Аргентина потерпит поражение в финале, что и случилось. Жена болельщика обратилась за помощью к людям в сети, потому что находилась в полном недоумении. Не представляю, конечно, ее чувств, но в итоге брак расторгнут, а мужчина захотел вернуть отношения. Ну вот как теперь поступит девушка, неизвестно. Возможно, ей придется заключить с подругой спор на что-либо. И вот в случае победы, если она победит, снова говорить «да» жениху. Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Оленька, полегче!
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Движемся дальше. Сегодня какая-то свадебная подборка новостей. Ну, друзья, многие же из нас привыкли, что на свадьбе столько разных вкусных блюд, что после первого уже не хочется есть. Ну, потом хочется, но вот после первого уже не хочется. Ну вот в социальных сетях завирусилось видео, где молодожены устроили торжество полностью на правильном питании. Без жирных блюд, алкоголя и с подсчетом КБЖУ на карточках и угощения в виде капусты, сельдерея и протеиновых коктейлей. Ух, ух. Ну, значит, приглашенным подавали вареные яйца, оливки, свежий сельдерей и капусту. Рядом с каждым блюдом стояли таблички с точным расчетом калорий, белков, жиров и углеводов. Ну вот вместо традиционного алкоголя на празднике были замечены протеиновые коктейли. Ну, протеиновые коктейли — это уже не в новинку, делают же без свадьбы без алкоголя. Но с КБЖУ я такого еще не слышала. Пользователи соцсетей бурно обсудили и даже немножко высмеяли такой подход к традиционному празднику, превратив идею в вирусный тренд. Ну вот хотели бы ли вы побывать на такой свадьбе, спрошу я вас. Ну, думаю, многие гости, конечно, подумали, а как же картошка, шашлык? Ну, я бы подумала. Но знаете, мы же все с вами идем на свадьбу в качестве гостей, мы же идем туда не поесть, но с другой стороны, конечно же, хочется привычной еды. В общем, надеюсь, что гостей такой подход не смутил, и все остались точно довольны.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29
2: 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, речные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка.

Всем привет! История, которая звучит как сценарий комедии, но произошла на самом деле. Замешанный буррито, доставка и сосед по имени Ларри. В интернете завирусился скриншот заказа из ресторана. Клиент оставил курьеру полную инструкцию, которая заставила улыбнуться даже самых серьезных слушателей. Значит, было там так. Позвоните в квартиру 5Б и ни в коем случае не отдавайте еду мужчине у входа, особенно если его зовут Ларри. К чему такие строгости? А потому что этот самый Ларри, по словам заказчика, уже дважды успешно перехватывал его ужин. И на этот раз клиент настроен решительно. Буррито должно попасть именно к нему, а не стать трофеем среди соседа-хитреца. Ну вот уже в соцсетях шутят, что курьер случайно стал участником мимолетной соседской войны за еду. Одни восхищаются настойчивостью заказчика, другие создали целый мем: «Защитим буррито любой ценой». Ну что ж, Ларри, похоже, интернет выбрал своего нового антигероя. Ну а мы желаем всем вашим заказам, и только вашим, доезжать без приключений.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Начинаем новый музыкальный час на Лидер FM. The Bausa в этом музыкальном. Громкая новинка от Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Слава, слава, разбей наши сердца. Икона музыки Риана. Совсем скоро у нас состоится первая игра, а пока прямо по курсу горячий хит Mad World.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел прямую телефонную линию. За 3 часа ему поступило 15 обращений. 2 из них – слова благодарности за проведенные работы по благоустройству на улице Ленинской и в агрогородке Йотки. Основной блок вопросов был связан с дорожной инфраструктурой. Среди других тем, волнующих жителей – вопросы жилищно-коммунального хозяйства и медицинского обслуживания. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Служба занятости окажет содействие в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы по полученной специальности безработным из числа выпускников учебных заведений, гражданам, прекратившим уход за ребенком в возрасте до 3 лет, а также гражданам после прохождения срочной военной службы. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31. Пилотный проект облачной электронной цифровой подписи запустили в Беларуси. Технология должна заработать до конца года. Проект стартовал в июне. Параллельно облачная ЭЦП проходит процедуру сертификации по требованиям безопасности. В отличие от привычных USB-токенов, облачный ключ будет храниться в 2 частях. Это позволяет обеспечить высокий уровень безопасности. Доступ к ключу открывают через мобильное приложение по отпечатку пальца или Face ID. Во Франции впервые за 20 лет показали публике гравюру Марка Шагала «Акробат со скрипкой», которая все это время пролежала на складе таможни. Работа создана Марком Шагалом в 1924 году в Париже. Произведение искусства было конфисковано в 2006 на швейцарской границе. После 20 лет хранения на таможенном складе гравюру, наконец, передали Музею изящных искусств в Безансоне, где она будет выставлена с сентября этого года.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность. Временами дожди. Ветер западный 5-6 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
3: Отвечайте на наши вопросы вместе.
4: Что делать, если дома случился пожар?
5: Спрятаться под кровать.
6: Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
3: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
6: Узнай больше о безопасности на 112.by.
3: Проведи время с пользой.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный привет! В Лиде 9 часов и уже 14 минут. Начинаем нашу первую игру. Сегодня мы разыгрываем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятий по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Будем слушать какой-то коротенький фрагмент. Он длится 15-20 секунд. Моя сведущая будет вам о ком-то или о чем-то рассказывать. И вот на номер 9703 нужно будет мне отправить правильный вариант ответа. И, конечно же, получить подарок, если вы будете первые. Ну что, если все понятно, предлагаю слушать.
2: Это когда парень ищет себе девушку, а девушка ищет парня. Потом зовут гостей, и большие праздник устраивают. Девочка обычно в белом, а мальчик обычно в черном. А мальчик должен подать девочке кольцо и цветы.
1: Пишите, как же это называется? 9703.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги первого нашего сегодняшнего состязания. Предлагаю еще раз переслушать фрагментик, но уже с ответом.
2: Да, парень ищет себе девушку, а девушка ищет парня. Потом зовут гостей, и большой праздник устраивают. Девочка обычно в белом, а мальчик обычно в черном. А мальчик должен подать девочке кольцо и цветы. Это свадьба.
1: Все верно, это свадьба. Но не могла я сегодня не загадать свадьбу после такого количества новостей, курьезных ситуаций про свадьбу. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 8713. Мы вас поздравляем. Напоминаю, сегодня вы выиграли вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ Real Plus по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Поздравляем!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

Лидер ФМ на связи, а мы продолжаем настраивать вас на правильную волну. У микрофона Аня Белявцева, и пока этот трек набирает обороты, заходите в наш инстаграм Лидер ФМ и подписывайтесь.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Новый музыкальный час стартует. Новинка «Шаде» прозвучит в этом часе. Группа «Добро».
4: Ты знаешь, мам.
3: Горячий хит «Stay». Но я желаю вам отличного вторника.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В прошедшие выходные дни агрогородок Дворище превратился в настоящую столицу гостеприимства и народных традиций. Здесь с размахом прошел брендовый праздник «Дворищанский млынар», собравший как отважных участников конкурса «Дворищанские лакомства», так и многочисленных зрителей, поддерживавших своих фаворитов. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте ledonews.by. Писать историю своей семьи в историю родного города и страны предлагает Лидский историко-художественный музей. Учреждение в год белорусской женщины готовится к выставке, посвященной семье, детству и родительству. Для будущей экспозиции музей примет в дар коляски, кроватки, стульчики для кормления, детскую одежду, игрушки прошлых десятилетий. Белорусские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на 28 июля на полях страны убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность составляет чуть более 39 центнеров с гектара. В Гродненской области намолочено 388 тысяч тонн зерна. Более 130 человек пострадали в результате пожара в метро Барселоны. Почти 40 из них нуждались в госпитализации. Пассажиры рассказали, что из-за сильного дыма в тоннеле практически ничего не было видно. После остановки поезда люди открыли аварийные двери, вышли на пути и самостоятельно эвакуировались. Возгорание ликвидировано. Причиной ЧП могло стать падение и замыкание элемента облицовки тоннеля.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, временами дожди. Ветер западный 3-5 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Их нежные руки – ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: История джинсовой одежды насчитывает более 200 лет. Ни одно поколение выросло в этих практичных штанах. Первые джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Ливи Страус в 1853 году. Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей. Первая промышленная партия разошлась мгновенно. И через некоторое время Страус организовал в Сан-Франциско фирму по пошиву рабочей одежды. 20 мая 1873 года фирма Ливи Страус получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886 году на джинсах фирмы появляется знаменитый кожаный лейбл «Левис». Рабочий народ быстро оценил прочность и практичность новых брюк. Вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал, названный деним, то есть из Нима, французского города. Краска «Ндега», которой окрашивалась ткань для брюк «Левис», готовилась на основе натуральных ингредиентов и стоила очень дорого. Немецкий химик Эрдалф фон Бейер в 1878 году изобрел синтетический заменитель ндега, что значительно сократило себестоимость джинсов. Джинсы стали модной одеждой для представителей всех возрастов и сословий.
0: Лидер FM. Между прочим. Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +37 529 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. LiderFM.by.
8: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 16 градусов.

0: Пикей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Ограничения на посещение лесов действуют на территории Личины. В них установился третий класс пожарной опасности. Такая же ситуация и в большинстве районов Беларуси. Перед походом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. 41-летний житель Мостов хотел заработать в интернете, однако стал жертвой мошенников. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
5: 41-летний житель Мостов нашел в сети интернет объявление о возможности заработка на открытии онлайн-магазина. Он связался с администратором торговой платформы, который подробно рассказал об условиях создания площадки. Мостовчанина усвоили предложенные варианты, и он согласился на участие в проекте. Однако на этапе запуска бизнеса возникли непредвиденные трудности, потребовавшие серьезных финансовых вложений. В общей сложности на развитие дела мужчина перевел почти 32 тысячи рублей. В последующем в личном кабинете ему регулярно демонстрировались выписки в состоянии счета и росте доходов. Когда гражданин пытался вывести прибыль, система стала выдавать ошибку. Потерпевший попытался связаться с куратором проекта, однако его аккаунт заблокировали. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился за помощью в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.
4: Непогода парализовала транспортное движение и местами повредила жилье в Гродно и окрестностях. Затоплены дороги, повалены деревья. Автолюбители и жители города делились кадрами в социальных сетях. Шквалистый ветер и сильный дождь снизили видимость до предела. Одни прекращали движение, другие, уменьшив скорость, медленно плыли по проезжей части. В Вороновском районе крупный град разбивал окна в жилых домах. Латвия потратит сотни тысяч евро на демонтаж дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов. Всего в стране насчитали более 300 таких указателей. Изначально смету оценивали в 120 тысяч евро, но итоговая сумма расходов может вырасти.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, временами дожди. Ветер западный 3-5 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
4: Реклама на Лидер FM.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Коронила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» уступил «Слониму» 2017. Матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в воскресенье на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 1-3. Наша команда опустилась на 5-е место в турнирной таблице. Лидирует «Слуцк».
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Хоккейный клуб «Лида» уступил «Неману» в овертайме. Товарищеский матч прошел в пятницу в Гродно и завершился со счетом 3-2 в пользу хозяев льда. При этом наша команда к 44-й минуте вела 2-0, но не смогла удержать преимущество. Следующий товарищеский матч «Лида» проведет завтра против «Авиатора». Игра на арене Ледового дворца начнется в 13 часов 30 минут.
0: Второй тайм.

0: В Венгрии завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 18 лет и молодежи до 23 лет. Белорусские спортсмены завоевали 24 медали – 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Всего на турнире выступали спортсмены из 38 стран.
1: Овертайм.
0: Организаторы открытого чемпионата США по теннису обнародовали составы тандемов состязаний смешанных пар. Первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко выступит в дуэте с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Состязания в миксте американского первенства во второй раз пройдут за неделю до старта US Open. Основной этап четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» начнется в Нью-Йорке 30 августа.
1: Пенальти.
0: ФИФА продолжает подводить итоги недавнего чемпионата мира, прошедшего на аренах США, Канады и Мексики. Автором самого красивого гола планетарного форума стал защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала. В матче 1/16 финала с командой Аргентины он эффектным дальним ударом поразил девятку ворот соперников, сравняв счет 2-2. Однако в итоге аргентинцы все же вырвали победу с результатом 3-2, а потом добрались до финала, в котором уступили Испании 0-1.
1: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер ФМ». «Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, возможные осадки. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднялись уже до 17 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
2: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
3: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
4: Привет, город! 12 часов на студийных. У микрофона Анна Белявцева. Начинаем новый музыкальный час. Новинка от Мари Краймбрери.
5: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый.
4: Группа «Пицца» также прозвучит в этом часе.
5: Let it be, let it be.
4: Stay. Совсем скоро мы проведем розыгрыш, но прямо по курсу новости с погодой.
1: Ты слушаешь

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. В нашем регионе продолжается кампания по вакцинации девочек против вируса папилломы человека. В текущем году иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и предназначена для девочек 2015 года рождения. Вакцина бесплатна и доступна для всех, поэтому специалисты призывают родителей не откладывать визит к врачу. На озере Литовка Новогрудского района состоялся областной фестиваль бардовской песни в памяти Владимира Высоцкого. Конкурсная программа собрала 22 участника из разных регионов Беларуси. Дворец культуры города Лиды представили руководитель народной рок-группы «Премия» Виктор Лебедевич, который удостоен диплома лауреата второй степени за исполнение авторской песни, а также руководитель народного ансамбля песни «Сустреча» Мария Кравчук. Она стала обладателем главной награды – диплома первой степени за исполнение песни Высоцкого. В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. Размеры субсидий будут действовать по 31 октября. Мощный торнадо обрушился на северо-восток американского штата Висконсин, повредив жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Более 30 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Сильный ветер срывал крыши с домов, переворачивал автомобили, валил деревья и линии электропередачи, а также разбрасывал обломки по дорогам.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, временами дожди. Ветер западный 3-5 с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
2: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Как вам погодка? Знаете, вот у меня на июль были очень большие планы. Тут облачная погода и прогулки в теплой кофте. Ну, о погоде чуть позже, но мы продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на патологический педикюр от Центра патологии и эстетики «Витасвет». Возвращаемся к правилам игры. Я задаю вам вопрос, после чего вы быстренько отвечаете, правда или ложь, то, что я вам говорю. И на короткий номер 9703 отправляете мне варианты ответа. Внимание, вопрос. Правда или ложь, что Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года в Париже. 9703, жду.
0: Дарим подарки.

Напомню, вопрос сегодня звучал так. Правда или ложь, что Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года в Париже? И это, друзья мои, правда. Строительство башни заняло целых 2 года. Так что те, кто ответил «правда», это верно. А сегодня у нас самый быстрый победитель. Радиослушатель последней цифры номера 5939. Мы вас поздравляем. Вы оказались быстрее всех. И я напоминаю, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Вита Свет». Поздравляю!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
1: Качественно, с любовью.
3: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Ученые доказали, что наши воспоминания — это не старое фото, а история, которую наш мозг переписывает каждый раз заново. Песня Мари Краймбери «Ты помнишь» — идеальный повод переписать свое прошлое в самых теплых и светлых тонах.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем доброго дня! Новый музыкальный час стартует на Лидер FM. Адам Ламберт появится в этом часе. Я это ты? Горячий хит от Майка Тауэрса. Ну а я желаю всем отличного дня.
0: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро, в эфире Анастасия Коронила. Удар молнии мог привести к пожару частного дома в Березовке. Инцидент произошел вчера днем. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
4: 27 июля в 16:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по второму заводскому переулку в городе Березовка Лидского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из-под кровли кирпичного строения выбивались клубы дыма. Выяснилось, что на момент чрезвычайного происшествия в доме никого не было. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены кровли, перекрытие, чердачное помещение и имущество в доме. Причина случившегося устанавливается. По одной из версий, к возгоранию могло привести проявление сил природы – удар молнии. Если вы видите, что надвигается гроза с усилением ветра, плотно закройте окна и двери, уберите со двора и балконов хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб жилищу. Для защиты домов и хозяйственных построек от грозовых разрядов рекомендуется устанавливать и поддерживать в исправном состоянии молнии защиту. Она, как правило, состоит из одного или нескольких молниеприемников, которые не пропускают молнию крыши, фасадам зданий и прилегающей территории. В случае необходимости проведения спасательных мероприятий сообщайте об этом по номерам 101 или 112.
3: Летний оздоровительный сезон завершается, но впереди еще одна дополнительная смена в оздоровительных лагерях «Березка» и «Спутник». Она продлится с 11 по 25 августа. Ребят ждут 15 дней путешествия с играми, творческими конкурсами, спортивными соревнованиями и вечерами у костра с песнями и танцами. Ввод жилья в Беларуси за июнь вырос почти в 2,5 раза по сравнению с маем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. За полугодие введено в эксплуатацию более 1 миллиона 630 тысяч квадратных метров жилья. Выполнение составило 40% от годового плана. Правительство Молдовы ввело режим тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней из-за перебоев в поставках горючего. Решение было принято на заседании правительства. Предложение премьер-министра республики было поддержано членами кабинета и вступает в силу после обнародования в официальном вестнике.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
8: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
9: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
7: Работаем даже по субботам.
8: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
7: «Белспецгаз». Газ для вас.
10: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет, это Лидер FM, у микрофона Анна Белявцева. Продолжаем разыгрывать подарки. Сегодня будем разыгрывать скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House. Возвращаюсь к правилам. Я задаю вам вопрос, предлагаю три варианта ответа, и вы выбираете верный. Ну и, конечно, на номер 9703 пишите мне верный вариант ответа, по вашему мнению. Сегодня вопрос такой. Какая планета известна как утренняя звезда и вечерняя звезда? Марс, Венера, Меркурий. Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Сегодня вопрос у меня был такой. Какая планета известна как утренняя звезда и вечерняя звезда? Марс, Венера и Меркурий. И это действительно Венера, самая яркая и видна утром и вечером. Но я еще напоминаю, что сегодня отмечается день загадывания желаний. Так что если сегодня увидите падающую звезду, обязательно загадывайте желание, оно у вас сбудется. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 2661. Вы были быстрее всех, я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается скидка 50 рублей на перманентный макияж PM House. Еще раз поздравляю!
2: Новый хит представляет Esto Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
3: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Красивый финал сильной истории. Трек «Феникс» напомнил нам, что после любого падения всегда будет взлет. Впереди прогноз погоды и «Волк Мехом». Не переключайтесь.
1: Ты слушаешь

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается переменная облачность, возможны осадки. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары. Золотой.

0: Вечер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00, время точное, новый час стартует на Лидер ФМ. Группа 5 утра и Ваня Дмитриенко на волнах 94.3.
3: Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь.
2: Новинка по чуть-чуть. Элли Голдинг также прозвучит на наших волнах. Впереди мы, конечно же, поиграем, совсем скоро состоится дневной сеанс.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собираетесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. В Лиде в предстоящую субботу, 1 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Подведены итоги областного этапа республиканского слета воспитанников воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Каникулы. Время действовать». Дипломом второй степени награжден воспитательно-оздоровительный лагерь «Патриот» средней школы номер 1 города Лиды имени Минкевича. Беларусь стала лидером среди экспортеров рапсового масла в Израиль, сообщил глава белорусской дипмиссии в этой стране. Удалось обойти Эстонию, Германию. И в целом нынешний год стал рекордным для Беларуси по объемам экспорта в Израиль. Стороны рассчитывают выйти только по товарам на 170-180 миллионов долларов. Для Израиля это беспрецедентная цифра, отметил посол. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о самой тяжелой со времен Второй мировой войны ситуации в стране в связи с бушующими лесными пожарами. Французский лидер посетил департамент Жеронда, где продолжается крупнейший в стране лесной пожар. Его площадь превышает 115 тысяч гектаров. В департаменте Жеронда эвакуировано свыше 220 тысяч человек. Огонь вплотную подошел к оборонным и научным объектам на западе Бордо.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель» – все в лучших традициях классики.
7: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем большой привет! Начинаем наше последнее состязание – дневной киносеанс. Ну, предлагаю подготовиться. Вы слушаете отрывочек загаданного фильма и на номер 9703 отправляете мне название фильма, когда вы слышите отрывок. Сегодня мы разыгрываем набор ароматизаторов для автомобиля от Бил Спецгаз. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: А мне?
3: Чего тебе?
2: Их? Студентов?
3: Да нету больше. Кончились.
2: Как это кончились? Их же 8 штук. Как раз по 2 на каждого получается.
3: Ну, у тебя получается, а у меня нет.
2: Почему?
3: Да по кочану.
1: Ну что, прослушали? Жду ваше название фильма. 9703.

0: Это была моя Мишель, а мы подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант ответа. Переслушаем отрывок еще раз.
1: Чего тебе?
2: Их, студентов.
1: Да нету больше, кончились.
2: Как это кончились? Их же 8 штук, как раз по 2 на каждого получается.
1: Ну, у тебя получается, а у меня нет.
2: Почему?
1: Да по кочану.
0: Да, это действительно фильм «Афоня». Но сегодня у нас, конечно же, есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 4300. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается набор ароматизаторов для автомобиля от «Белспецгаз».
3: Лидер FM. Дневной сиар.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: информации Белгидромета. Сегодня ожидается переменная облачность, возможные осадки. Ветер западный от 5 до 13 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: Всем салют! Новый музыкальный час снова коснулся нашей волны. Дженнифер Лопес появится в этом музыкальном... Сия и Зейн Малик. Бодрый трек исполнит Майл Смит. Но впереди только свежие новости и погода.

0: Новости.
1: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. В Содружестве независимых государств может появиться туристическая столица, сообщил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. Он отметил, что темп роста туристической отрасли в СНГ демонстрирует устойчивую положительную динамику в 2-3 раза выше, чем мировые темпы роста сферы туризма. И здесь драйвером является внутренний туризм в странах СНГ. Беларусь выдвинула инициативу первой туристической столицы СНГ определить Лиду. 2-летний житель Новогрудка Владислав Гладкий нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия СМА 3-го типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат «Золгенсма». Однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера МТС. Плюс 375-29-809-36-18. Подробности и все реквизиты на сайте lidanews.by. Зачисление на бюджетные места завершено практически во все вузы республики. В Академии МВД и Могилевском институте МВД студентов зачислят 29 июля. План приема выполнен в полном объеме. Зачислены 32 тысячи первокурсников, включая целевиков и победителей университетских олимпиад в региональных вузах. Об этом сообщили в Минобразование. Прием абитуриентов на заочную форму в сельскохозяйственные вузы будет осуществляться с 15 ноября по 5 декабря. План приема – 1200 человек. Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche объявил о новом сокращении штата. В ближайшие годы компания планирует убрать еще около 5000 рабочих мест. Ранее уже было принято решение сократить 3900 сотрудников, а в дочерних структурах исчезнут еще около 500 вакансий. Причинами нового этапа экономии стали падение продаж в Китае, американские пошлины и высокие расходы на обновление модельного ряда.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
5: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
6: Как дела, родной?
5: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
7: Привет, чемпион!
5: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
8: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
9: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
10: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
11: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
12: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
10: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
9: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
10: Перейдите по этой ссылке.
9: Скачайте файл.
10: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
13: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
2: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Знаете, иногда нужно просто сбросить все лишнее, крыши у машины, заботы из головы и тяжелые мысли. Оставляем только чистое небо над нами и этот невероятный трек.
1: Ты слушаешь

Переходим к погоде. Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Среднесуточная температура от 10 до 22 градусов. Ну а я прощаюсь с вами до завтрашнего утра. На протяжении дня с вами была Анна Белявцева. Желаю вам отличного окончания дня и хорошего вечера.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. Специальными премиями Фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов отмечены выпускницы гимназии номер 1 города Лиды. Это Яна Сайкович и Александра Якунина. Их педагог Татьяна Глыздова. 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Это важный повод напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности и вакцинации, говорит заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайть.
3: Вирус гепатитов А и Е передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки. И в большинстве случаев заканчиваются полным выздоровлением. Наибольшую проблему для здравоохранения во всем мире представляют парентеральные вирусные гепатиты Б и С, которые приводят к циррозу и раку печени. В мире насчитывается 354 миллиона человек, живущих с хроническим гепатитом Б и С. В европейском регионе с гепатитами Б и С одной из главных причин цирроза рака печени живут 14 и 12 миллионов человек соответственно. Профилактика вирусных гепатитов зависит от путей передачи вируса. Основные меры включают вакцинацию, она касается гепатита А и Б. В рамках национального календаря прививок все новорожденные дети должны получить первичную иммунизацию против инфекции в первые 12 часов жизни и далее 3 последующие бустерные дозы. Такой курс иммунизации позволяет сформировать длительный устойчивый противовирусный иммунитет. Не лишены возможности для профилактической иммунизации взрослых. Следующие меры включают использование барьерной контрацепции, соблюдение правил личной гигиены и применение только стерильных медицинских или косметических инструментов.
2: Двухнедельная летняя школа с участием студентов Совместного института Белорусского государственного университета и Долянского политехнического университета стартовала на базе БГУ. Проект организуется в четвертый раз. Программа включает разноплановые мероприятия, среди которых научные семинары, мастер-классы, языковые практики и лекции ведущих сотрудников БГУ. Обмен носит взаимный характер. Неделю назад белорусская делегация студентов вуза вернулась из Долянского политехнического университета, где проходила обучение. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 28 июля. Такая информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 89 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 27 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 69 копеек за 100 российских рублей.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Стоп экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем нет экстремизму.
8: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это в «Тайм-аут» на «Лидер FM 6+.»
1: Всем привет! Это программа о спорте «Тайм-аут» и с вами я, Настя Корнила. Итак, стартуем!
0: Первый тайм.
1: Футбольный клуб «Лида» уступил «Слониму» 2017. Матч 16-го тура чемпионата страны в первой лиге прошел в воскресенье на поле стадиона «Старт» и завершился со счетом 1-3. Наша команда опустилась на пятое место в турнирной таблице. Лидирует «Слуцк».
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: Хоккейный клуб «Лида» уступил «Неману» в овертайме. Товарищеский матч прошел в пятницу в Гродно и завершился со счетом 3-2 в пользу хозяев льда. При этом наша команда к 44-й минуте вела 2-0, но не смогла удержать преимущество. Следующий товарищеский матч «Лида» проведет завтра против «Авиатора». Игра на арене Ледового дворца начнется в 13 часов 30 минут.
0: Второй тайм.
1: Белорусские спортсмены удачно выступили на объединенном чемпионате Европы и Африки по воднолыжному спорту в Грузии. Золотую медаль в многоборье завоевала наша София Гвоздева, которая также была второй в фигурном катании. Победу в прыжках с трамплина с результатом 48,3 метра одержала Ирина Турец. Кроме того, серебряным призером в многоборье стала Елена Пархоменко, а Василий Мазуркевич замкнул тройку в фигурном катании. Также сборная Беларуси заняла первое место в командном первенстве, опередив спортсменов из Украины и Франции.
0: Тайм-аут на «Лидер FM».
1: В Венгрии завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 18 лет и молодежи до 23 лет. Белорусские спортсмены завоевали 24 медали – 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Всего на турнире выступали спортсмены из 38 стран.
0: Овертайм.
1: Организаторы открытого чемпионата США по теннису обнародовали составы тандемов состязаний смешанных пар. Первая ракетка планеты белорусская Арина Соболенко выступит в дуэте с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Состязания в миксте американского первенства во второй раз пройдут за неделю до старта US Open. Основной этап четвертого в сезоне турнира серии «Большого шлема» начнется в Нью-Йорке 30 августа.
0: Пенальти.
1: ФИФА продолжает подводить итоги недавнего чемпионата мира, прошедшего на аренах США, Канады и Мексики. Автором самого красивого гола планетарного форума стал защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала. В матче 1/16 финала с командой Аргентины он эффектным дальним ударом поразил девятку ворот соперников, сравняв счет 2-2. Однако в итоге аргентинцы все же вырвали победу с результатом 3-2, а потом добрались до финала, в котором уступили Испании 0-1.
0: Победы и поражения, взлеты и падения, чемпионаты мира и первенство района, цифры, люди, факты. Все это

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
9: Внимание, найден пострадавший в кровати.
8: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
10: Не прожигай свою жизнь.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Среднесуточная температура от 10 до 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. Патриотический проект «Созидаем единство» в Лиде. Со знакомительным визитом в наш город прибыли члены Пинского городского отделения Белорусской партии «Белая Русь» и депутаты Пинского городского совета депутатов. Вместе с представителями Лидского районного отделения партии и местными депутатами они посетили знаковые места, чтобы отдать дань уважения истории и обсудить насущные вопросы. Одной из точек маршрута стал курган Бессмертия, где участники мероприятия возложили цветы к подножью монумента, почтив память героев освободителей. После в Лидском замке состоялась диалоговая площадка. Госавтоинспекция обращает внимание мотоциклистов на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
4: Центральный ботанический сад «Нан Беларуси» готовится удивлять. С 31 июля по 2 августа здесь пройдет фестиваль водных фонариков. Озеро станет главной сценой, где каждый сможет стать участником светового шоу. Гостей ждут светящиеся инсталляции, огромная луна над водой и уютные фотозоны. Для маленьких посетителей будет организована встреча с мультперсонажами. Судебный департамент Абу-Даби объявил о запуске ИИ-платформы для помощи в принятии судебных и правовых решений. Систему планируют внедрять поэтапно в течение 18 месяцев. Ее работа будет контролироваться человеком. Ожидается, что это позволит повысить скорость процедур, а также точность и качество судебных процессов. Проект станет первой в мире интегрированной системой такого рода. Внедрение инноваций является путем к более эффективному и быстрому правосудию.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
8: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 29 июля с 14.00 до 17.00 в городе Лиде по улице Машерова, дома 15, 15, корпус 1, 15, корпус 2, 17, корпус 1, 17, корпус 2, 17, корпус 3. По улице Горького, дома 115, 130, 132, 132, корпус 2, 134. С 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Верх Лида, Далекий. В связи с ремонтом линии электропередачи.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Хорошей всем дороги! 31 июля госавтоинспекция проведет единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности», посвященный теме использования средств безопасности, ремни, шлемы, детские удерживающие устройства. В условиях современных реалий, когда каждая поездка может преподнести неожиданности, крайне важно уметь адаптироваться к любым обстоятельствам. Это позволит не только обеспечить собственную безопасность, но и защитить жизни других участников дорожного движения. В Беларуси камеры с июля стали фиксировать больше нарушений ПДД. Отметим, что с июля в Беларуси езда без ремней безопасности фиксируется также камерами.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Среднесуточная температура от 10 до 22 градусов.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. В Содружестве независимых государств может появиться туристическая столица, сообщил первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко. Он отметил, что темп роста туристической отрасли в СНГ демонстрирует устойчивую положительную динамику в 2-3 раза выше, чем мировые темпы роста сферы туризма. И здесь драйвером является внутренний туризм в странах СНГ. Беларусь выдвинула инициативу первой туристической столицы СНГ определить Лиду. Удар молнии мог привести к пожару частного дома в Березовке. Инцидент произошел вчера днем. Подробности рассказывает инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Елизавета Семеника.
2: 27 июля в 16:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по второму заводскому переулку в городе Березовка Лидского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из-под кровли кирпичного строения выбивались клубы дыма. Выяснилось, что на момент чрезвычайного происшествия в доме никого не было. Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждены кровли, перекрытие, чердачное помещение и имущество в доме. Причина случившегося устанавливается. По одной из версий, к возгоранию могло привести проявление сил природы – удар молнии. Если вы видите, что надвигается гроза с усилением ветра, плотно закройте окна и двери, уберите со двора и балконов хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб жилищу. Для защиты домов и хозяйственных построек от грозовых разрядов рекомендуется устанавливать и поддерживать в исправном состоянии молниезащиту. Она, как правило, состоит из одного или нескольких молниеприемников, которые не пропускают молнию крыши, фасадам зданий и прилегающей территории. В случае необходимости проведения спасательных мероприятий сообщайте об этом по номерам 101 или 112.
1: Летний оздоровительный сезон завершается, но впереди еще одна дополнительная смена в оздоровительных лагерях «Березка» и «Спутник». Она продлится с 11 по 25 августа. Ребят ждут 15 дней путешествия с играми, творческими конкурсами, спортивными соревнованиями и вечерами у костра с песнями и танцами. 2-летний житель Новогрудка Владислав Гладкий нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия СМА 3-го типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат «Золген-СМА», однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера МТС – плюс 375-29-809-36-18. Подробности и все реквизиты на сайте lidanews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Отличного всем вечера! Немецкий скульптор создает статуи, которые практически растворяются в пространстве. Мужчина создает статуи, которые собирает из тонких пластин и зеркал, а секрет кроется в оптическом обмане. Конструкции устроены таким хитрым образом, что под определенным углом зрения и с определенной дистанции они буквально сливаются с фоном. Когда человеческая фигура, животное или абстрактная форма, все это может исчезнуть, стоит только отойти подальше или посмотреть под прямым углом. Зеркальные поверхности отражают стены, пол и потолок, делая скульптуру невидимой или полупрозрачной. Фос Андре играет с восприятием и заставляет зрителя двигаться. Его работы нельзя охватить с одной точки зрения, чтобы понять, что ты вообще видишь. Нужно ходить вокруг, менять ракурсы, приближаться и отдаляться. В какой-то момент статуя есть, в следующий ее нет. Иллюзия полного исчезновения создается именно за счет точного расчета углов и расположения зеркальных поверхностей. Художник работает на стыке скульптуры, архитектуры и оптического искусства. Его работы часто выставляются в музеях и галереях, но особенно эффектно они смотрятся в больших белых залах, где фон максимально нейтрален и ничто не мешает оптическому обману.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Среднесуточная температура от 10 до 22 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. В Лиде в предстоящую субботу, 1 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60 42 40. Специальными премиями Фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов отмечены выпускницы гимназии номер 1 города Лиды. Это Яна Сайкович и Александра Якунина. Их педагог Татьяна Глыздова. 28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Это важный повод напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности и вакцинации, говорит заведующий отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Ясюкайть.
4: Вирус гепатитов А и Е передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки. И в большинстве случаев заканчиваются полным выздоровлением. Наибольшую проблему для здравоохранения во всем мире представляют парентеральные вирусные гепатиты Б и С, которые приводят к циррозу и раку печени. В мире насчитывается 354 миллиона человек, живущих с хроническим гепатитом Б и С. В европейском регионе с гепатитами Б и С одной из главных причин цирроза рака печени живут 14 и 12 миллионов человек соответственно. Профилактика вирусных гепатитов зависит от путей передачи вируса. Основные меры включают вакцинацию, она касается гепатита А и Б. В рамках национального календаря прививок все новорожденные дети должны получить первичную иммунизацию против инфекции в первые 12 часов жизни и далее 3 последующие бустерные дозы. Такой курс иммунизации позволяет сформировать длительный устойчивый противовирусный иммунитет. Не лишены возможности для профилактической иммунизации взрослых. Следующие меры включают использование барьерной контрацепции, соблюдение правил личной гигиены и применение только стерильных медицинских или косметических инструментов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+.
1: История джинсовой одежды насчитывает более 200 лет. Ни одно поколение выросло в этих практичных штанах. Первые джинсы были выпущены в Америке человеком по имени Ливи Страус в 1853 году. Это были прочные брюки из парусины, со швами, усиленными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки пользовались популярностью у калифорнийских золотоискателей. Первая промышленная партия разошлась мгновенно. И через некоторое время Страус организовал в Сан-Франциско фирму по пошиву рабочей одежды. 20 мая 1873 года фирма Ливи Страус получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Вот эта дата и считается официальным днем рождения джинсов. В 1886 году на джинсах фирмы появляется знаменитый кожаный лейбл «Левис». Рабочий народ быстро оценил прочность и практичность новых брюк. Вскоре после запуска производства компания перешла от серой ткани на привлекательный и прочный синий материал, названный «Деним», то есть из Нима, французского города. Краска «Ндега», которой окрашивалась ткань для брюк «Левис», готовилась на основе натуральных ингредиентов и стоила очень дорого. Немецкий химик Эрдалф фон Бейер в 1878 году изобрел синтетический заменитель ндега, что значительно сократило себестоимость джинсов. Джинсы стали модной одеждой для представителей всех возрастов и сословий.
0: Лидер FM. FM. Между прочим. Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида-медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида-медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 8 метров в секунду. Среднесуточная температура от 10 до 22 градусов.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В эфире Анастасия Акаранила. Здравствуйте. Патриотический проект «Созидаем единство» в Лиде. С ознакомительным визитом в наш город прибыли члены Пинского городского отделения Белорусской партии «Белая Русь» и депутаты Пинского городского совета депутатов. Вместе с представителями Лидского районного отделения партии и местными депутатами они посетили знаковые места, чтобы отдать дань уважения истории и обсудить насущные вопросы. Одной из точек маршрута стал курган Бессмертия, где участники мероприятия возложили цветы к подножью монумента почти в память героев освобождения. После в Лидском замке состоялась диалоговая площадка. Госавтоинспекция обращает внимание мотоциклистов на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
2: В нашем регионе продолжается кампания по вакцинации девочек против вируса папилломы человека. В текущем году иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок и предназначена для девочек 2015 года рождения. Вакцина бесплатная и доступна для всех, поэтому специалисты призывают родителей не откладывать визит к врачу. На озере Литовка Новогрудского района состоялся областной фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого. Конкурсная программа собрала 22 участника из разных регионов Беларуси. Дворец культуры города Лиды представили руководитель народной рок-группы «Премия» Виктор Лебедевич, который удостоен диплома лауреата второй степени за исполнение авторской песни, а также руководитель народного ансамбля песни «Сустреча» Мария Кравчук. Она стала обладателем главной награды – диплома первой степени за исполнение песни Высоцкого.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

0: Ты слушаешь Лидер
1: FM. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.